Как роды утомы, нас руками силы тут и с насеннем. Мы вросли в всю землю небо и с кореньем. Степа, степа, степа. Прийде, прийде весна, чую твої кроки. Буде моє небо глибшити, то поки цвітом захищатиме.